0: Приморье, 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Жительница Малайзии каждый раз с интересом ждет встречи в аэропорту. Муж встречает ее не с букетом, а в смешных костюмах. Она видела его и лягушкой, и динозавром, и даже персонажем из мультфильмов. В первый раз она была шокирована, но потом привыкла. Муж говорит, что хочет поднять ей настроение и помочь забыть об усталости. Теперь женщина точно знает, возвращение домой из командировки никогда не бывает скучным. Иногда для счастья не нужны дорогие подарки. Достаточно человека, который готов встретить тебя в аэропорту в костюме лягушки. Молодые родители купили своей дочери игрушечную кухню с миниатюрными продуктами и не смогли опознать один из овощей. Они обратились за помощью в социальные сети. Пользователи быстро определили загадочный предмет. Это оказалась горькая дыня или мамордика. Однако начались споры, уместно ли включать такой специфический овощ в детский набор. Ведь горькую дыню нужно долго готовить, и она встречается далеко не на каждой кухне. Некоторые родители признались, у их детей тоже есть такие игрушки, и они просто принимают мамордику за странный огурец. Споры в интернете продолжаются, но главное выяснили. Теперь родители точно знают, какой овощ лежит на их игрушечной кухне. В социальных сетях обсуждают фотографию, которая многих поставила в тупик. На ней были сотни стульев, сваленных кучей между двумя зданиями. На самом деле это не склад старой мебели, а художественная инсталляция. Ее создала колумбийская художница Дорис Сальседо в Стамбуле. Работа называется «Без заглавия» и после выставки была демонтирована. Хотя куча стульев выглядит почти как свалка, идея была серьезной. Дорис хотела напомнить о людях, которые теряют свои дома и вынуждены покидать родные места. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прим. Гидромета. Завтра в среду в Приморье облачно, максимально до плюс 29. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Приморская

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
3: А в Декатур предложили нам Дананг.
2: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
3: Да.
2: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
3: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
2: Надо обязательно повторить.
3: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
2: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: 290-2085. 290-2085.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Краевая самочек, идет дело к ночи. Ты что-то совсем никакой.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прим гидромета. Завтра в среду в Приморье облачно, максимально до плюс 29. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
5: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
6: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
7: А в Декатур предложили нам Дананг.
6: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
7: Да.
6: И те мраморные горы, и Бана Хиллз. Хайан, как в сказку попали.
7: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
6: Надо обязательно повторить.
7: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
8: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
7: 290-0085. 290-0085.
9: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+. Приморская.

Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
1: В Приморье 12 часов. Приморская волна.
0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 18 августа 2019 года впервые в России официально был отмечен День географа – новый профессиональный праздник. Он был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным. В качестве даты празднования был выбран день учреждения Русского географического общества. 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный устав этой организации. С первых лет своего существования общество развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительскую деятельность и внесло значительный вклад в изучение различных регионов мира. Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, величайшие современники разных эпох, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли. С тех пор профессиональный праздник отмечают люди многих профессий и специальностей, не только ученые-географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий, научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие и служащие, следователи, полярники и многие другие.
5: 18 августа 1958 года в США вышел роман Владимира Набокова «Лолита», принесший писателю огромную славу. Огромной популярностью роман обязан не только стилю, но и скандальной теме. Главный герой Гумберт, от лица которого ведется повествование, без ума от девочек-подростков, которых он называет нимфетками. Единственная радость в его жизни – наблюдать издалека за ними. Роман написан на английском языке и впервые был издан в 1955 году в Париже. Первоначально Набоков планировал опубликовать его анонимно, опасаясь скандала и преследования. Скандал действительно сопутствовал выходу романа, однако на карьеру и славу Набока он отрицательно не повлиял. Напротив, «Лолита» принесла Набокову огромный доход, позволивший ему оставить преподавательскую работу в США и переселиться в Швейцарию. Впоследствии Набоков сам перевел «Лолиту» на русский язык. Переводы остальных англоязычных романов были им лишь авторизованы. «Лолита» была дважды экранизирована в 1962 году Стэнли Кубриком и в 1997 Эдрианом Лайном.
3: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24. Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085.
3: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна». Реклама. Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
6: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
7: 16+.
8: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание,

0: интересную работу и стабильный доход. Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
5: А в Декатур предложили нам Дананг.
4: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
5: Да.
4: И те мраморные горы, и Бана Хиллз. Хаян, как в сказку попали.
5: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
4: Надо обязательно повторить.
5: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
6: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: 290-0085. 290-0085.
7: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-2686-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.
10: Током быстро.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: «Салют, включи Приморскую волну».
2: Включаю Приморскую волну.
0: 16+. Приморская.

0: Чижова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.
7: Приморская волна.

0: все только начинается.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Жительница Малайзии каждый раз с интересом ждет встречи в аэропорту. Муж встречает ее не с букетом, а в смешных костюмах. Она видела его и лягушкой, и динозавром, и даже персонажем из мультфильмов. В первый раз она была шокирована, но потом привыкла. Муж говорит, что хочет поднять ей настроение и помочь забыть об усталости. Теперь женщина точно знает, возвращение домой из командировки никогда не бывает скучным. Иногда для счастья не нужны дорогие подарки. Достаточно человека, который готов встретить тебя в аэропорту в костюме лягушки. Молодые родители купили своей дочери игрушечную кухню с миниатюрными продуктами и не смогли опознать один из овощей. Они обратились за помощью в социальные сети. Пользователи быстро определили загадочный предмет. Это оказалась горькая дыня или мамордика. Однако начались споры, уместно ли включать такой специфический овощ в детский набор. Ведь горькую дыню нужно долго готовить, и она встречается далеко не на каждой кухне. Некоторые родители признались, у их детей тоже есть такие игрушки, и они просто принимают мамордику за странный огурец. Споры в интернете продолжаются, но главное выяснили. Теперь родители точно знают, какой овощ лежит на их игрушечной кухне. В социальных сетях обсуждают фотографию, которая многих поставила в тупик. На ней были сотни стульев, сваленных кучей между двумя зданиями. На самом деле это не склад старой мебели, а художественная инсталляция. Ее создала колумбийская художница Дорис Сальседо в Стамбуле. Работа называется «Без заглавия» и после выставки была демонтирована. Хотя куча стульев выглядит почти как свалка, идея была серьезной. Дорис хотела напомнить о людях, которые теряют свои дома и вынуждены покидать родные места. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости с

0: Приморская волна. Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецпредставление.

0: 56. Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
6: Волна. Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: Твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
3: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская. Приморская волна. В Приморье 15 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26. Ветер южный, легкий, до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Как же так, ты сделай первый шаг.
1: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
3: 16+. Приморская.

0: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание,

0: 56. Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 18 августа 2019 года впервые в России официально был отмечен День географа – новый профессиональный праздник. Он был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным. В качестве даты празднования был выбран день учреждения Русского географического общества. 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный устав этой организации. С первых лет своего существования общество развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительскую деятельность и внесло значительный вклад в изучение различных регионов мира. Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, величайшие современники разных эпох, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли. С тех пор профессиональный праздник отмечают люди многих профессий и специальностей. Не только ученые и географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий. Научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие и служащие, следователи, полярники и многие другие.
3: 18 августа 1958 года в США вышел роман Владимира Набокова «Лолита», принесший писателю огромную славу. Огромной популярностью роман обязан не только стилю, но и скандальной теме. Главный герой Гумберт, от лица которого ведется повествование, без ума от девочек-подростков, которых он называет нимфетками. Единственная радость в его жизни – наблюдать издалека за ними. Роман написан на английском языке и впервые был издан в 1955 году в Париже. Первоначально Набоков планировал опубликовать его анонимно, опасаясь скандала и преследования. Скандал действительно сопутствовал выходу романа, однако на карьеру и славу Набокова он отрицательно не повлиял. Напротив, «Лолита» принесла Набокову огромный доход, позволивший ему оставить преподавательскую работу в США и переселиться в Швейцарию. Впоследствии Набоков сам перевел «Лолиту» на русский язык. Переводы остальных англоязычных романов были им лишь авторизованы. «Лолита» была дважды экранизирована в 1962 году Стэнли Кубриком и в 1997 Эдрианом Лайном.
1: А в этот день события, ставшие

0: начинается.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: 8 38 49 46. Код города 42 34.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание,

0: 56-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Орская волна, волна, волна, волна, волна, волна.
1: Все только начинается. Реклама.
2: Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез.
3: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Теперь радио Приморская волна и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите: «Маруся, включи радио Приморская волна».
7: Включаю радио Приморская волна.
8: А 16+.
1: Приморская волна.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
2: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8 423 26 86 911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
4: А в Декатур предложили нам Дананг.
3: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
4: Да.
3: И те мраморные горы, и Бана Хиллз. Хаян, как в сказку попали.
4: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
3: Надо обязательно повторить.
4: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
3: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
4: 290-0085. 290-0085.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
0: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
5: Приморская волна.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Жительница Малайзии каждый раз с интересом ждет встречи в аэропорту. Муж встречает ее не с букетом, а в смешных костюмах. Она видела его и лягушкой, и динозавром, и даже персонажем из мультфильмов. В первый раз она была шокирована, но потом привыкла. Муж говорит, что хочет поднять ей настроение и помочь забыть об усталости. Теперь женщина точно знает, возвращение домой из командировки никогда не бывает скучным. Иногда для счастья не нужны дорогие подарки. Достаточно человека, который готов встретить тебя в аэропорту в костюме лягушки. Молодые родители купили своей дочери игрушечную кухню с миниатюрными продуктами и не смогли опознать один из овощей. Они обратились за помощью в социальные сети. Пользователи быстро определили загадочный предмет. Это оказалась горькая дыня или мамордика. Однако начались споры, уместно ли включать такой специфический овощ в детский набор. Ведь горькую дыню нужно долго готовить, и она встречается далеко не на каждой кухне. Некоторые родители признались, у их детей тоже есть такие игрушки, и они просто принимают мамордику за странный огурец. Споры в интернете продолжаются, но главное выяснили. Теперь родители точно знают, какой овощ лежит на их игрушечной кухне. В социальных сетях обсуждают фотографию, которая многих поставила в тупик. На ней были сотни стульев, сваленных кучей между двумя зданиями. На самом деле это не склад старой мебели, а художественная инсталляция. Ее создала колумбийская художница Дорис Сальседо в Стамбуле. Работа называется «Без заглавия» и после выставки была демонтирована. Хотя куча стульев выглядит почти как свалка, идея была серьезной. Дорис хотела напомнить о людях, которые теряют свои дома и вынуждены покидать родные места. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.
2: Женщина моя, невозможная.

0: Амурская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
5: А в Декатур предложили нам Дананг.
4: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
5: Да.
4: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
5: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
4: Надо обязательно повторить.
5: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
4: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: 290-0085. 290-0085.
6: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
7: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
8: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56.
0: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
3: «Приморская волна».
4: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: любимая поп-музыка. Приморская волна. В Приморье 19 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
5: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
4: А в Декатур предложили нам Дананг.
5: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
4: Да.
5: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
4: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
5: Надо обязательно повторить.
4: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
5: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
4: 290-0085. 290-0085.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
6: Я тут.
5: Алиса.
6: Всегда рядом с вами.
5: Ой, подлиза. Салют?
1: Есть!
5: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
5: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

волна. Приморская волна. Все только начинается.

Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26. Ветер южный, легкий, до 3 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8 914 701 9153. 8 914 701 9153.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
2: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
2: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
2: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
2: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
3: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
4: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье 21 час. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Амурская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
3: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
6: Приморская волна.

0: Твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморська волна. В Приморье 22 часа.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 923.

0: 46 38 49 46. Код города 42 34.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085.
3: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови-ка на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна. Все то.

0: Твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 9 11.

0: Приморье, 23 часа. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26. Ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
2: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
3: А в Декатур предложили нам Дананг.
2: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
3: Да.
2: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
3: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
2: Надо обязательно повторить.
3: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
2: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: 290-0085. 290-0085.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: варикоз, мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Теперь радио Приморская волна и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите: «Маруся, включи радио Приморская волна».
6: Включаю радио Приморская волна.
7: А 16+.
8: Любимая поп-музыка.
9: Приморская волна.

Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56, 8-924-007-44-56.

0: 847-44-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.
4: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой на

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.
4: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне,

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: Радио.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
3: В Приморье 4 часа. Приморская волна.
4: Приморская волна.
3: Приморская волна. Все только начинается.

Волна.

0: Приморская волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 5 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
2: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

Волна.

0: хотел процент. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
2: Приморская. Приморская.

Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
5: Радио «Приморская волна».

Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 19 августа – Всемирный день фотографии. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1839 году, широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото дагеротипа, прототипа фотографий. Данное изобретение принадлежит Луи-Жаку Манде-Дагеру, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции. Оно и провозгласило его изобретение подарком миру, ведь изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной технологии. В последующие годы множество ученых продолжало совершенствовать процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компании Sony цифровой камеры позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки, хотя многие профессиональные фотографы и сейчас предпочитают ее в своей работе. Вообще, Всемирный день фотографии – это праздник всех, кто любит фотографировать и фотографироваться.
3: День фронтовой собаки, праздник, который отмечается в России ежегодно 19 августа, был учрежден по инициативе Московского музея Победы в 2017 году. Дата 19 августа приурочена к событию 1943 года, когда фронтовая овчарка по кличке Дина успешно выполнила боевую задачу во время рельсовой войны в Белоруссии. Смогла совершить подрыв железнодорожных путей перед приближающимся эшелоном с живой силой противника. Она сбросила сумку с зарядом, рядом выдернула зубами чеку и успела убежать на безопасное расстояние. Взрывом были уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. Вообще, в условиях боевых действий собак стали применять еще в период Первой мировой войны. Весной 1915 года во Львове была образована школа военных сторожевых и санитарных собак, которую возглавил статский советник Лебедев, уже имевший опыт подготовки собак для полиции. В советское время становление служебного собаководства связано прежде всего с именем Всеволода Языкова, известного кинолога, автора многих книг по теории дрессировки и работе собак в военной сфере. Кроме историко-патриотической части, у праздника есть и другая составляющая. Важно помнить о том, что собака – это в первую очередь друг человека. Ведь в настоящее время собаки остаются верными помощниками сотрудников вооруженных сил России, полиции, МЧС и других структур.
1: А в этот день – события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье малооблачно. Максимальная температура воздуха до плюс 29. Ветер северный, легкий, до 3 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
4: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-2686-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
7: Включаю радио «Приморская волна».
8: А 16+.
3: «Приморская волна».

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморська волна. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8

0: 46 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Зависницы. Радостно утро. В глазах заискрится. Губы прос

0: Свежая поп-музыка. Приморская волна. Приморье, 9 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Любимая поп-музыка. Музыка. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение прям гидромета. Завтра в четверг в Приморье малооблачно. Максимальная температура воздуха до плюс 29. Ветер северный, легкий, до 3 метров в секунду.
0: Реклама. В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Про докторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Теперь радио Приморская волна и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите: «Маруся, включи радио Приморская волна».
5: Включаю радио Приморская волна.
6: А 16+.
7: Приморская.

В организацию требуется приемщик товаров, заработная плата 54 тысячи рублей. Заведующий складом, заработная плата 57 тысяч рублей. Пятидневный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: В Приморье 10 часов.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держать.